0: Witajcie, drodzy przyjaciele.
1: Sziasztok, kedves barátaim.
2: Multikulturnotu. Multidobronamerenotu. No, ne multipriemlivotu predavane.
3: Izvedneš se pukao od gori kao tu tu.
4: Ама тој, тој не би...
5: По принцип да, по принцип да.
2: Пришелецът 21-12. Тук.
6: Привет, дорогие друзья.
2: От сърцето на София по радио Тангра, Мега Рок.
7: Анчемат.